Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про главное.
2: В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», — признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресса с формированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации.
4: Про топливо.
2: По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83.
3: Про хоккей.
2: Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
5: Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
1: Доброе утро всем, здравствуйте, вот и наступила новая рабочая неделя, сегодня уже 18 мая, друзья мои, сегодня понедельник, и традиционные три утренних часа вашего времени мы немножко займем программой «Доброе утро». У микрофона Кирилл Низовцев, в общем, всем привет. Сегодня день сырного суфле, день розовой пантеры, день рождения майского ЖЖЖ-жука, так и написано, 4G, день без грязной посуды, день памяти иконы «Неупиваемая чаша», также сегодня международный день музеев и праздник Арина Капустница или Рассадница, о котором я поговорю в начале второго часа проекта «Доброе утро». Ну а что касается рассады, скажу честно, заказал специально обученных людей, и они на территории моего дома посадили растения и цветы. Я еще не видел, вот до туда не доехал. Но мне сказали по телефону, как красиво, приезжайте сегодня, все увидите и офигеете. Ну, примерно посыл был такой. В общем, я тоже желаю вам, чтобы ваши какие-то маленькие планы сбывались, чтобы те работы, которые вы заказывали, может быть, у других людей, обязательно исполнились наилучшим образом и даже сверх того, чтобы вы просто кайфовали от этого и платили деньги не зря, а с удовольствием. В общем, всем вам здравствуйте, всем хорошего настроения, бодрого майского утра. Мы готовы начинать, друзья мои. Всем здравствуйте еще раз. раз, и еще раз, и еще раз. Вообще слово «здравствуйте» — это пожелание здоровья, поэтому не перестаю, не устаю пожелать вам здоровья. Буду делать это много раз и впредь, и сегодня в нашем утреннем эфире. Всем привет, поехали.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость. Пожилые покупатели в Латвии все активнее переходят в цифру. За несколько лет доля клиентов знаменитых супермаркетов красного цвета на букву «Р» старше 60 лет. Но это не супермаркеты такие старые, а, в общем-то, да, достаточно уже возрастные люди, хотя жизнь только начинается в 60, да. Так вот, значит, доля тех, кто пользуется мобильным приложением, выросла более чем втрое. Но их продуктовая корзина при этом остается вполне традиционным. Значит, мобильным приложением пользуются 42% клиентов в этой сети супермаркетов старше 60 лет, тогда как в 2022 году, значит, им пользовалось 12. В компании отмечают, что рост числа пользователей, вероятнее всего, связан с введенной бесплатной доставкой покупок из интернет-магазина для сеньоров. По данным супермаркетов, электронной почты в возрастной группе старше 60 лет пользуются 31% клиентов, посещаемость сайта среди цифрово активных сеньоров на протяжении последних лет оставалась примерно на одном уровне, при этом немного более высокая увлеченность наблюдалась в прошлом и позапрошлом годах. Самые популярные категории товаров среди покупателей старше 60, если оценивать по количеству проданных продуктов, это хлеб, молочка, овощи и корнеплоды. Эти категории особенно востребованы среди сеньоров Видземе и Курземе. В Риге, Латгале и Земгале покупатели вместо овощей и корнеплодов чаще выбирают йогурты и пудинги. Получается любопытная картина. Пожилые покупатели все активнее осваивают приложения и онлайн-заказы, но и корзины по-прежнему заполняют самые привычные продукты. Соотношение импортных и местных продуктов в покупательских корзинах клиентов старшего поколения за последние 5 лет существенно не изменилось. Сейчас около 53% содержимого корзины составляют зарубежные продукты, а 47% товары местных производителей. По регионам наиболее заметная разница наблюдается в Латгале. Там 54% выбранных продуктов сеньоров, значит, импортные, а 46% местные. В Риге, Видземе и Земгале это соотношение является равным. Вот такие вот, друзья мои, новости. Но, в общем, я хочу сказать, что я не пользуюсь мобильным приложением никакого из магазинов. Иногда сравниваю цены, просто захожу на сайт. Допустим, дети у меня хотят что-то купить. Я смотрю, значит, где дешевле. Открываю один сайт, другой сайт. И доставку на дом тоже никогда не заказывал. Потому что я представляю, как закажу какие-нибудь помидоры или огурцы, привезут мне жухлые, понимаете, клубнику какую-нибудь, мяту. Я хочу сам посмотреть, сам выбрать, сам оценить и сам потрогать. Поэтому я такой старорежимный человек. Ну вот, как понимаете, все-таки в Латвии люди старше 60 достаточно современные, как оказалось. Это круто, что продвинутые пенсионеры, это прекрасно. И так держать вообще Латвия одна из самых цифровизированных стран ЕС, и интернет один из самых скоростных, и покрытие хорошее, и это очень здорово. В общем, я желаю вам, друзья мои, быть современными, идти в ногу со временем, но не забывайте, конечно, что качество при этом, значит, товаров тоже не стоит, так сказать, как-то, ну, из виду убирать. Я не выбираю никогда, поэтому сам выбираю, лично выбираю, смотрю сроки годности и, в общем, чаще всего покупаю достаточно приятные, качественные, нужные мне товары. Наша программа продолжается. Всем здравствуйте.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в вашу жизнь нагрянут перемены. Не все они будут приятными, однако, если вы спокойно посмотрите на ситуацию, то сможете найти плюсы. Не нагнетайте обстановку плохим настроением. Тельцы, в этот день вы можете укрепить отношения со старыми друзьями, даже найти новых. От вас требуется быть доброжелательными и открытыми для знакомств. Близнецы, ваше здоровье может дать сбой, поэтому эксперты советуют вам начать укреплять иммунитет уже сейчас. Пейте витамины, правильно питайтесь и займитесь спортом. Раки, если вам понадобится поддержка близких людей, не стесняйтесь просить. Часто людям сложно догадаться, что у вас на уме, и они не понимают, нужна ли вам помощь. Львы, вам стоит проявить свои лидерские качества, благодаря которым вы сможете вывести свою команду на новый уровень. Вам удастся завершить важный проект, он принесет вам славу и деньги. Дева, запишитесь на курсы повышения квалификации. Звезды говорят, что так вы сможете улучшить свои навыки и большего добиться в своей профессии, поэтому не теряйте времени. Весы. Вам стоит научиться финансовой грамотности. Не тратьте сразу все деньги. Научитесь откладывать их на тот случай, если вдруг возникнет форс-мажор. Скорпионы. День пройдет под страстной звездой. Вы захотите утонуть в любви. Ваш партнер будет рад, если вы проявите внимание по отношению к нему. Стрельцы. Стоит взять себя в руки, начать заботиться о своем здоровье. Астрологи советуют вам как можно больше гулять на свежем воздухе, питаться вкусно и полезно, а также мыслить позитивно. Козероги, слишком много амбиций у вас, дорогие мои. На самом деле это хорошо, ведь именно они подталкивают этот знак зодиака к новым свершениям. У вас все получится, если вы сконцентрируетесь на важном. Водолеи, если у вас есть какой-то план по развитию бизнеса, то поделитесь им с партнерами. Возможно, они укажут на некоторые ошибки или, наоборот, сразу же возьмутся за его реализацию. Вместе вам удастся сделать все в лучшем виде. Наконец, рыбы. Вы можете нервничать весь день по пустякам, порой вы сами загоняете себя в угол. Как только вы перестанете это делать, ваша жизнь сразу же наладится. Но хотите верьте, хотите нет, таким, тем не менее, был звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. Градусов.
0: Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Brains Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brains Adams 27. septembrī

0: время.
1: Рубрика «То время» для вас. Наступает осень, как известно, осень, время дождей. Ну а что лучше всего подходит осенью, когда еще не так холодно, но уже не сильно жарко? Конечно, значит, какой-то легкий плащик. Для защиты от непогоды во всем мире уже несколько тысяч лет используется именно плащ. В древности он представлял собой куски шкуры или меха, скрепленные на плечах и схваченные поясом. Древние римляне и греки для изготовления плащей использовали шерстяную материю. Это были прямоугольные или эллипсовидные куски ткани шириной 1,5-2 метра и длиной от 4 до 6 метров. Фиксация осуществлялась на плечах или груди с помощью специальных пряжек. Уже тогда появились разнообразные фасоны плащей. В античном мире плащ стал выполнять еще одну функцию – указывать социальный статус его носителя. Например, плащи полководцев были пурпурного цвета, высших чиновников – белого. Причем, чем богаче был его владелец, тем роскошнее делалась отделка плаща. В эпоху Средневековья в Западной Европе носили шерстяную круглую накидку глоки, в которой было отверстие для головы. В 14 веке появился гонки, представлявший собой накидку без рукавов. Позднее плащи стали шить широкими рукавами и воротником, а вот капюшон был отдельным. В то же время на Востоке плащи изготавливались из рисовой соломы. История непромокаемого плаща начинается в 1823 году. Шотландец Чарльз Макинтош изобрел непромокаемую ткань, поместив каучук между двумя слоями ткани. Плащи, которые шились из нее, хоть и были полностью непроницаемы для воды, зато на морозе теряли гибкость и ломались, а в жару плавились. Несмотря на это, до сих пор в Великобритании плащи называют маки, да и само имя Макинтоша стало нарицательным. Позднее, во второй половине 19 века, Томас Бербери создал габардин, плотную ткань, содержавшую водоотталкивающие нити. Из габардина долгое время шили армейские плащи. Во время Первой мировой войны плащи получили название тренч-котов, которое произошло от английского trench, то есть траншея, ведь большую часть армии провела во влажных и грязных окопах. В этот период на тренч-котах появилось кольца в форме буквы D для ношения карт, манжеты и эполета. Ну и в следующую мировую войну плащи были очень популярны. Достаточно вспомнить знаменитый черный тренч-кот Адольфа Гитлера, ставший неотъемлемой частью его стиля, да и моды, собственно, всего Третьего Рейха. Ну и, в общем, конечно, история плаща развивается, и ткани разные используются, и что будет дальше? Ой, это одного только Богу, но тут нужно, значит, зачеркнуть это слово и сказать одним дизайнерам, да, которых очень много во всем мире известно. Друзья мои, вот такая интересная история появления плаща.
0: То время.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcīnās.

0: приходите. Это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит». Calvin
2: Harris. In the summer. Šovasa Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: последних новостей.
1: Умереть в машине скорой помощи по пути в больницу – таким может быть результат реформы сети больниц, за которой также грозит закрытие нескольких приемных отделений. Больницы уже сейчас сталкиваются с тяжелыми вызовами, опасения по поводу системы здравоохранения растут. Об этом после встречи с представителями Министерства здравоохранения заявили представители больниц. Ни одну больницу в Латвии закрывать не будут, однако реформа означает, что в приемных отделениях небольших больниц в вечерние и ночные часы не будет работать медперсонал, жизненно важный для спасения людей или проведения.

0: тяжелых операций, например, хирург или анестезиолог. Во многих местах круглосуточно будет дежурить лишь один или два врача. За помощью придется ехать даже более 100 километров, и это в ситуации, когда каждая секунда решает вопрос жизни и смерти. Мы можем представить довольно драматичные картины. Возможно, пациенту придется вести много километров, но должен быть план, как мы в таком случае реагируем. Если происходит что-то чрезвычайное, тогда подключается служба неотложной помощи, но насколько сильной она будет? На этих совещаниях мы пока не услышали, как они это видят. Ну, в смысле, представители скорой помощи. Значит, служба неотложной медицинской помощи отказалась от интервью, призвав дождаться конкретного плана реформ. Тем временем Минздрав обещает, что в таких случаях транспортировка пациента должна проходить в течение часа. Действительно, после реформирования приемных отделений большая роль спасения будет возложена именно на скорую помощь. Цель состоит в перераспределении врачей в соответствии с потоком пациентов, переводе части врачей из приемных отделений на дежурство в другие отделения, что позволит более эффективно использовать персонал, улучшить качество медпомощи в стационарах. Чтобы закрыть финансовую дыру, вызванную инфляцией, больницам необходимо как минимум 75 миллионов евро. Минздрав пока не дал четкого ответа, будут ли выделены эти средства. У нескольких региональных больниц сейчас финансирование была уже отнята и перераспределена в пользу больниц Риги. Некоторые больницы работают с убытками, при этом расходы продолжают расти. Кроме того, не удается сдержать доп. Затраты, возникающие из направления семейных врачей своим пациентам. Опасения вызывает и конкуренция между больницами, переманивание врачей обещаниями более высокой зарплаты, других преимуществ. Однако наибольшую конкуренцию создают частники. Например, за прием травматолога госбольница получает 14 евро, из которых необходимо покрывать и другие расходы учреждения, в то время как в частных клиниках эта услуга стоит 50 евро и больше. Вот такая вот интересная информация, друзья мои. Ну, это, конечно, касается, наверное, жителей каких-то маленьких городков и, в общем-то, сел, деревень, хуторов. Мы тоже об этом, в общем-то, уже говорили и не раз. И могу сказать, что ситуация опасная, но, в общем, так же и складывается. Люди выбрали жить вдалеке от больших городов. Конечно, в большом городе жить, наверное, в этом смысле попроще. Но будем надеяться, что вы под счастливой звездой родились, и все у вас, знаете, в жизни будет хорошо. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому будете надеяться, что потерь будет меньше, и будет очень много каких-то радостей, находок и праздников в нашей жизни. Ну и надеюсь, что скорая помощь, конечно, не подведет. Вот такие новости, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про происшествие.
2: В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Рызыкненском краях, а позже также в Алухсинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Рызыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухсинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
3: Про детей.
2: Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис.
3: Про конкурсы.
2: В ночь с 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро. На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics – официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира.
6: Вторая часть проекта «Доброе утро». Всем привет, я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. И сегодня праздник Арина Капустница или Рассадница. 18 мая он отмечается. Смотрим на календарь. 18 мая, да-да, все верно. В этот день сажают рассаду огурцов и капусты. Делают это рано утром, пока никто не видит. Сверху на первое растение ставят перевернутый горшок, его накрывают венком с троицей или белой скатертью. Вечером того же дня старшая в семье женщина выходит к посевам с горшком, который заранее наполняет сорванной крапивой, желательно с корнями. Она ставит его вверх ногами в середине огорода или поля. Такие обряды проводят, чтобы оградить будущий урожай от дурного завистливого глаза, отпугнуть нечистую силу и помочь растению вырасти сильным и плодородным. Девушки днем и вечером водят хороводы и читают заговоры на урожай. Ну и, в общем, вот такие приметы. Если рассада много воды вбирает, время сенокоса будет сухим. Если наоборот, то пора покоса будет мокрым. А если гусь чистит перья в сухом месте к похолоданию, если он делает это в водоеме, будет тепло и ясно. Наблюдаем за гусями и получаем удовольствие от жизни, мои дорогие. В общем, всем здравствуйте. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев, прекрасной утре компании, традиционной программы «Доброе утро». Это и звездный прогноз, это и последние новости, это и рубрика «То время», это и разные интересные факты в рамках начала каждого из часов. И, конечно, фирменное традиционное прощание. Но до него еще не скоро, еще практически 2 часа будем вместе. Вы готовы? Хочется спросить в очередной раз, конечно. Я уверен, что ответ будет «да», поэтому мы движемся дальше. Продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
7: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в вашу жизнь нагрянут перемены. Не все они будут приятными, однако, если вы спокойно посмотрите на ситуацию, то сможете найти плюсы. Не нагнетайте обстановку плохим настроением. Тельцы, в этот день вы можете укрепить отношения со старыми друзьями, даже найти новых. От вас требуется быть доброжелательными и открытыми для знакомств. Близнецы, ваше здоровье может дать сбой, поэтому эксперты советуют вам начать укреплять иммунитет уже сейчас. Пейте витамины, правильно питайтесь и займитесь спортом. Раки, если вам понадобится поддержка близких людей, не стесняйтесь просить. Часто людям сложно догадаться, что у вас на уме, и они не понимают, нужна ли вам помощь. Львы, вам стоит проявить свои лидерские качества, благодаря которым вы сможете вывести свою команду на новый уровень. Вам удастся завершить важный проект, он принесет вам славу и деньги. Дева, запишитесь на курсы повышения квалификации. Звезды говорят, что так вы сможете улучшить свои навыки и большего добиться в своей профессии, поэтому не теряйте времени. Весы, вам стоит научиться финансовой грамотности, не тратьте сразу все деньги, научитесь откладывать их на тот случай, если вдруг возникнет форс-мажор. Скорпионы, день пройдет под страстной звездой, вы захотите утонуть в любви. Ваш партнер будет рад, если вы проявите внимание по отношению к нему. Стрельцы, стоит взять себя в руки, начать заботиться о своем здоровье. Астрологи советуют вам как можно больше гулять на свежем воздухе, питаться вкусно и полезно, а также мыслить позитивно. Козероги, слишком много амбиций у вас, дорогие мои. На самом деле это хорошо, ведь именно они подталкивают этот знак зодиака к новым свершениям. У вас все получится, если вы сконцентрируетесь на важном. Водолеи, если у вас есть какой-то план по развитию бизнеса, то поделитесь им с партнерами. Возможно, они укажут на некоторые ошибки или, наоборот, сразу же возьмутся за его реализацию. Вместе вам удастся сделать все в лучшем виде. Наконец, рыбы. Вы можете нервничать весь день по пустякам. Порой вы сами загоняете себя в угол. Как только вы перестанете это делать, ваша жизнь сразу же наладится. Но хотите верьте, хотите нет. Таким, тем не менее, был звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: В пятницу завершилась акция «Пилоты Микс-Медиагруппы». На сей раз победитель был не один, а сразу три самых активных участника шестого сезона. Ими стали водитель такси Александр Рязанов, инструктор по вождению Алексей Счастливчик и водитель-экспедитор Алексей Николаев. Они получили за победу набор омывателей и канну высококлассного масла «Гудьер». Кроме того, поощрительные призы вручены сотруднице ГПСС Вере Соловьевой, водителю грузовика Геннадию Левченко и водителю фуры Евгению Голованову. Они получают набор омывателей и фирменную майку от Микс Медиа Группы. Шестой сезон завершен, но мы по-прежнему ждем инфо с дорог, причем не только от всех 29 участников, что приняли участие в нашей акции, а также и от других неравнодушных водителей. Сообщайте обо всем, что мешает движению по номеру 2299 4949 через WhatsApp. Обратимся к текущему трафику. 6 баллов в среднем в данный момент, при этом внушительные пробки на основных и популярных направлениях. 20 минут и более можно оставить на Лелербе-Скаунцема, на Карле-Ульмане-Гатве, на въезде в город со стороны Баусского шоссе. На этих участках скорость движения в потоке от 6 до 8 км в час. Всего же в городе на данный момент насчитывается 38 заторов, однако в ближайшие полчаса их прибавится как количественно, так и качественно. Оставайтесь внимательными, следите за знаками. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла «Гудьер» защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла «Гудьер» — адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость. Пожилые покупатели в Латвии все активнее переходят в цифру. За несколько лет доля клиентов знаменитых супермаркетов красного цвета на букву «Р» старше 60 лет. Но это не супермаркеты такие старые, а, в общем-то, да, достаточно уже возрастные люди, хотя жизнь только начинается в 60, да. Так вот, значит, доля тех, кто пользуется мобильным приложением, выросла более чем втрое. Но их продуктовая корзина при этом остается вполне традиционным. Значит, мобильным приложением пользуются 42% клиентов этой сети супермаркетов старше 60 лет, тогда как в 2022 году, значит, им пользовалось 12. Компания отмечает, что рост числа пользователей, вероятнее всего, связан с введенной бесплатной доставкой покупок из интернет-магазина для сеньоров. По данным супермаркетов, электронной почты в возрастной группе старше 60 лет пользуются 31% клиентов. Посещаемость сайта среди цифрово активных сеньоров на протяжении последних лет оставалась примерно на одном уровне, при этом немного более высокая вовлеченность наблюдалась в прошлом и позапрошлом годах. Самые популярные категории товаров среди покупателей старше 60, если оценивать по количеству проданных продуктов, это хлеб, молочка, овощи и корнеплоды. Эти категории особенно востребованы среди сеньоров Видземе и Курземе. В Риге, Латгале и Земгале покупатели вместо овощей и корнеплодов чаще выбирают йогурты и пудинги. Получается любопытная картина. Пожилые покупатели все активнее осваивают приложения и онлайн-заказы, но их корзины по-прежнему заполняют самые привычные продукты. Соотношение импортных и местных продуктов в покупательских корзинах клиентов старшего поколения за последние 5 лет существенно не изменилось. Сейчас около 53% содержимого корзины составляют зарубежные продукты, а 47% товары местных производителей. По регионам наиболее заметная разница наблюдается в Латгале. Там 54% выбранных продуктов сеньоров, значит, импортные, а 46% местные. В Риге, Видземе и Земгале это соотношение является равным. Вот такие вот, друзья мои, новости. Ну, в общем, я хочу сказать, что я не пользуюсь мобильным приложением никакого из магазинов. Иногда сравниваю цены, просто захожу на сайт. Допустим, дети у меня хотят что-то купить. Я смотрю, значит, где дешевле. Открываю один сайт, другой сайт. И доставку на дом тоже никогда не заказывал. Потому что я представляю, как закажу какие-нибудь помидоры или огурцы, привезут мне жухлые, понимаете, клубнику какую-нибудь, мяту. Я хочу сам посмотреть, сам выбрать, сам оценить и сам потрогать. Поэтому я такой старорежимный человек. Ну, вот, как понимаете, все-таки в Латвии люди старше 60 достаточно современные, как оказалось. Это круто, что продвинутые пенсионеры – это прекрасно. И так держать вообще Латвия – одна из самых цифровизированных стран ЕС, и интернет – один из самых скоростных, и покрытие хорошее, и это очень здорово. В общем, я желаю вам, друзья мои, быть современными, идти в ногу со временем, но не забывайте, конечно, что качество при этом, значит, товаров тоже не стоит, так сказать, как-то, ну, из виду убирать. Я не убираю никогда, поэтому сам выбираю, лично выбираю, смотрю сроки годности и, в общем, чаще всего покупаю достаточно приятные, качественные, нужные мне товары. Наша программа продолжается. Всем здравствуйте.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. Градусов.
0: Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетип САБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетип САБЦ.
5: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» историю из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
6: Канадиш рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu. Roll with the Punches. 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams. 27. septembrī

0: из последних новостей.
1: Умереть в машине скорой помощи по пути в больницу – таким может быть результат реформы сети больниц, за которой также грозит закрытие нескольких приемных отделений. Больницы уже сейчас сталкиваются с тяжелыми вызовами, опасения по поводу системы здравоохранения растут. Об этом после встречи с представителями Министерства здравоохранения заявили представители больниц. Ни одну больницу в Латвии закрывать не будут, однако реформа означает, что в приемных отделениях небольших больниц в вечерние ночные часы не будет работать медперсонал, жизненно важный для спасения людей или проведения тяжелых операций, например, хирург или анестезиолог. Во многих местах круглосуточно будет дежурить лишь один или два врача. За помощью придется ехать даже более 100 километров, и это в ситуации, когда каждая секунда решает вопрос жизни и смерти. Мы можем представить довольно драматичные картины. Возможно, пациенту придется вести много километров, но должен быть план, как мы в таком случае реагируем. Если происходит что-то чрезвычайное, тогда подключается служба неотложной помощи, но насколько сильной она будет? На этих совещаниях мы пока не услышали, как они это видят. Ну, в смысле, представители скорой помощи. Значит, служба неотложной медицинской помощи отказалась от интервью, призвав дождаться конкретного плана реформ. Тем временем Минздрав обещает, что в таких случаях транспортировка пациента должна проходить в течение часа. Действительно, после реформирования приемных отделений большая роль в спасении будет возложена именно на скорую помощь. Цель состоит в перераспределении врачей в соответствии с потоком пациентов, переводе части врачей из приемных отделений на дежурство в другие отделения, что позволит более эффективно использовать персонал, улучшить качество медпомощи в стационарах. Чтобы закрыть финансовую дыру, вызванную инфляцией, больницам необходимо как минимум 75 миллионов евро. Минздрав пока не дал четкого ответа, будут ли выделены эти средства. У нескольких региональных больниц часть финансирования была уже отнята и перераспределена в пользу больниц Риги. Некоторые больницы работают с убытками, при этом расходы продолжают расти. Кроме того, не удается сдержать доп. Затраты, возникающие из направления семейных врачей своим пациентам. Опасения вызывает конкуренция между больницами, переманивание врачей, обещаниями более высокой зарплаты, других преимуществ. Однако наибольшую конкуренцию создают частники. Например, за прием травматолога госбольница получает 14 евро, из которых необходимо покрывать и другие расходы учреждения, в то время как в частных клиниках эта услуга стоит 50 евро и больше. Вот такая вот интересная информация, друзья мои. Ну, это, конечно, касается, наверное, жители каких-то маленьких городков и, в общем-то, сел, деревень, хуторов. Мы тоже об этом, в общем-то, уже говорили и не раз. И могу сказать, что ситуация опасная, но, в общем, так же и складывается. Люди выбрали жить вдалеке от больших городов. Конечно, в большом городе жить, наверное, в этом смысле попроще. Но будем надеяться, что вы под счастливой звездой родились, и все у вас, знаете, в жизни будет хорошо. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому будем надеяться, что потерь будет меньше, и будет очень много каких-то радостей, находок и праздников в нашей жизни. Ну и надеюсь, что скорая помощь, конечно, не подведет. Вот такие новости, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжается час пик в латвийской столице. Можно было бы сказать, что утренний заезд сам в разгаре. Если по части плотности трафика на дорогах, то много пробок и горячих мест. А вот по части погоды этого не скажешь. Более того, день сегодня довольно прохладный, около 12 градусов в данный момент. Однако самое главное для водителей начнется после обеда. Латвию, в частности Ригу, накроет зона осадков. После двух дня и до позднего вечера ожидается дождь, а временами ливень с грозой. При этом пик непогоды по прогнозу как раз приходится на вечерний пик трафика. Как будет на самом деле, мы, конечно, увидим, но предупредить обязаны. И в это время на дороге лучше не выезжать. К текущей дорожной ситуации. За минувшие полчаса пробки еще подросли с 6 до 7 баллов. Число заторов приблизилось к 50. Самые существенные затруднения видны на Карля Ульманягатвы в направлении центра. Здесь пробочка спится примерно на 25 минут и побольше.

0: перекрыт для движения, приходится объезжать по правой полосе автобусной, поэтому будьте внимательны, когда перестраиваетесь, обращайте внимание и смотрите по зеркалам. Всем удачи и хорошего начала трудовой недели.
1: Автомонитор Авторадио.

0: То время.
1: Рубрика «То время» для вас. Наступает осень, как известно, осень, время дождей. Ну а что лучше всего подходит осенью, когда еще не так холодно, но уже не сильно жарко? Конечно, значит, какой-то легкий плащик. Для защиты от непогоды во всем мире уже несколько тысяч лет используется именно плащ. В древности он представлял собой куски шкуры или меха, скрепленные на плечах и схваченные поясом. Древние римляне и греки для изготовления плащей использовали шерстяную материю. Это были прямоугольные или эллипсовидные куски ткани шириной 1,5-2 метра и длиной от 4 до 6 метров. Фиксация осуществлялась на плечах или груди с помощью специальных пряжек. Уже тогда появились разнообразные фасоны плащей. В античном мире плащ стал выполнять еще одну функцию, указывать социальный статус его носителя. Например, плащи полководцев были пурпурного цвета, высших чиновников белого. Причем, чем богаче был его владелец, тем роскошнее делалась отделка плаща. В эпоху Средневековья в Западной Европе носили шерстяную круглую накидку глокки, в которой

0: которой было отверстие для головы. В 14 веке появился гонки, представлявшие собой накидку без рукавов. Позднее плащи стали шить широкими рукавами и воротником, а вот капюшон был отдельным. В то же время на Востоке плащи изготавливались из рисовой соломы. История непромокаемого плаща начинается в 1823 году. Шотландец Чарльз Макинтош изобрел непромокаемую ткань, поместив каучук между двумя слоями ткани. Плащи, которые шились из нее, хоть и были полностью непроницаемы для воды, зато на морозе теряли гибкость и ломались, а в жару плавились. Несмотря на это, до сих пор в Великобритании плащи называют маки, да и само имя Макинтоша стало нарицательным. Позднее, во второй половине 19 века, Томас Бербериз создал габардин, плотную ткань, содержавшую водоотталкивающие нити. Из габардина долгое время шили армейские плащи. Во время Первой мировой войны плащи получили название тренч котов, которое произошло от английского trench, то есть траншея, ведь большую часть армии провела во влажных и грязных окопах. В этот период на тренч-котах появилось кольца в форме буквы D для ношения карт, манжеты и эполета. Ну и в следующую мировую войну плащи были очень популярны. Достаточно вспомнить знаменитый черный тренч-кот Адольфа Гитлера, ставший неотъемлемой частью его стиля, да и моды, собственно, всего Третьего Рейха. Ну и, в общем, конечно, история плаща развивается, и ткани разные используются, и что будет дальше? Ой, это одного только Богу, но тут нужно, значит, зачеркнуть это слово и сказать одним дизайнерам, да, которых очень много во всем мире известно. Друзья мои, вот такая интересная история появления плаща.
1: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про молодежь.
2: Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования.
3: Про спорт.
2: В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Криста Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9 место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов – 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
1: Доброе утро! На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear, Goodyear Oil Baltics, официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира.
5: Третий час. Доброе утро. Кирилл Низовцев, так зовут меня. Мы продолжаем. Сегодня, конечно, поздравляем тех, у кого день рождения в этот день. С днем рождения. Непосредственно начнем еще. Ну и вообще с хорошим днем, почему бы и нет. 18 мая. В этот день на свет появился уже, к сожалению, ушедший из жизни Батыр Шукенов, экс-солист группы «Студио» и впоследствии сольный артист, актер Владимир Качан родился в этот день, Иоанн Павел II, глава Римской католической церкви, также родилась Алла Баянова, знаменитая исполнительница русского романса, и не только. И, кстати говоря, я даже был на ее концертах, когда был маленький, вот удивительно, я помню. Значит, также Бертран Рассел, английский математик и философ, появился на свет сегодня. Николай II Романов и Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном и философ. 1048 год рождения. Я сейчас скажу смешную вещь, как пела певица Ханна. Да, есть такая. Значит, как сказал Омар Хайям, по-моему, там такой был текст. Значит, мне лучший не нужен, мне нужен... ты, типа. Ну, как бы, лучший враг хорошего, что ли. Не знаю, Омар Хайям сказал это или кто-то другой, но мой друг, тоже такой уже немолодой, в общем-то, старше меня, много лет назад говорил мне эту фразу. Лучший враг хорошего. Поэтому не стремись к какому-то идеалу, прям совершенству. Нужно довольствоваться тем, что у тебя есть, если это приносит тебе удовольствие. Потому что можно потерять все, как говорится. Взлететь высоко и сильно больно упасть вниз. Берегите себя, друзья. Мы продолжаем. Доброе утро. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая интересная новость. Пожилые покупатели в Латвии все активнее переходят в цифру. За несколько лет доля клиентов знаменитых супермаркетов красного цвета на букву R старше 60 лет. Но это не супермаркеты такие старые, а, в общем-то, да, достаточно уже возрастные люди, хотя жизнь только начинается в 60, да. Так вот, значит, доля тех, кто пользуется мобильным приложением, выросла более чем втрое. Но их продуктовая корзина при этом остается вполне традиционным. Значит, мобильным приложением пользуются 42% клиентов этой сети супермаркетов старше 60 лет, тогда как в 2022 году, значит, им пользовалось 12. Компания отмечает, что рост числа пользователей, вероятнее всего, связан с введенной бесплатной доставкой покупок из интернет-магазина для сеньоров. По данным супермаркетов, электронной почты в возрастной группе старше 60 лет пользуются 31% клиентов. Посещаемость сайта среди цифрово активных сеньоров на протяжении последних лет оставалась примерно на одном уровне, при этом немного более высокая увлеченность наблюдалась в прошлом и позапрошлом годах. Самые популярные категории товаров среди покупателей старше 60, если оценивать по количеству проданных продуктов, это хлеб, молочка, овощи и корнеплоды. Эти категории особенно востребованы среди сеньоров Видземе и Курземе. В Риге, Латгале и Земгале покупатели вместо овощей и корнеплодов чаще выбирают йогурты и пудинги. Получается любопытная картина. Пожилые покупатели все активнее осваивают приложения и онлайн-заказы, но их корзины по-прежнему заполняют самые привычные продукты. Соотношение импортных и местных продуктов в покупательских корзинах клиентов старшего поколения за последние 5 лет существенно не изменилось. Сейчас около 53% содержимого корзины составляют зарубежные продукты, а 47% товары местных производителей. По регионам наиболее заметная разница наблюдается в Латгале. Там 54% выбранных продуктов сеньоров, значит, импортные, а 46% местные. В Риге, Видземе и Земгале это соотношение является равным. Вот такие вот, друзья мои, новости. Ну, в общем, я хочу сказать, что я не пользуюсь мобильным приложением никакого из магазинов. Иногда сравниваю цены, просто захожу на сайт. Допустим, дети у меня хотят что-то купить. Я смотрю, значит, где дешевле. Открываю один сайт, другой сайт. И доставку на дом тоже никогда не заказывал, потому что я представляю, как закажу какие-нибудь помидоры или огурцы, привезут мне жухлые, понимаете, клубнику какую-нибудь, мяту. Я хочу сам посмотреть, сам выбрать, сам оценить и сам потрогать. Поэтому я такой старорежимный человек. Ну, вот, как понимаете, все-таки в Латвии люди старше 60 достаточно современные, как оказалось. Это круто, что продвинутые пенсионеры, это прекрасно. И так держать. Вообще Латвия одна из самых цифровизированных стран ЕС, и интернет один из самых скоростных, и покрытие хорошее, и это очень здорово. В общем, я желаю вам, друзья мои, быть современными, идти в ногу со временем, но не забывайте, конечно, что качество при этом, значит, товаров тоже не стоит, так сказать, как-то, ну, из виду убирать. Я не убираю никогда, поэтому сам выбираю, лично выбираю, смотрю сроки годности и, в общем, чаще всего покупаю достаточно приятные, качественные, нужные мне товары. Наша программа продолжается. Всем здравствуйте.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня для овнов. Удача будет на вашей стороне. Очень важно, чтобы вы вовремя заметили те возможности, которые подарит вам судьба. Воспользуйтесь ими сполна. Тельцы, вы окажетесь в такой обстановке, когда будете испытывать стеснение. Скорее всего, в одной компании с вами окажется симпатичный для вас человек. Краснота на щечках вам обеспечена. Близнецы, в этот день вам стоит активно действовать. Не сидите на одном месте, потому что так вы рискуете потерять свой шанс улучшить жизнь. Только труд и любовь способны творить чудеса. Раки, вы будете настолько уверены в своих силах, что сможете свернуть горы. Вам будет казаться, что ничего невозможного для вас нет. На самом деле это очень хорошо, так как это может вас мотивировать и вдохновить двигаться дальше. Львы, стоит перестать бояться осуждения со стороны других людей. Это ваша жизнь, и только вам решать, как вы ее проведете. Полагайтесь исключительно на свои ощущения. Дева, этот день пройдет для вас легко и спокойно, можете заниматься привычными делами и посвятить себя хобби. За остальное не переживайте, все будет хорошо. Весы, вам стоит начать избавляться от зависимости. Это может быть связано как со вредными привычками, так и с отношениями, которые тянут вас вниз, но вы не можете их разорвать из-за привычки. Скорпионы, начните заниматься каким-то новым делом, звезды будут на вашей стороне, поэтому вам все должно удаваться с легкостью. Ничего не бойтесь. Стрельцы, вам стоит уединиться и подумать о жизни, обозначьте цели, расставьте приоритеты. Только так вы сможете наладить то, что ранее вас не удовлетворяло. Козероги, стоит уделить время своим близким. Последнее время вы могли ощущать, что отдаляетесь друг от друга. У вас есть шанс все исправить. Водолеи, придется отстаивать свою позицию. Астрологи говорят, что если вы уверены в своей правоте, то смело можете спорить. Если нет, то лучше промолчать. И, наконец, рыбы, вам может поступить интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. А кажется, у вас назревают перемены. Воспользуйтесь дарами судьбы сполна. Вот и весь очень интересный сегодня звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. Градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maksima.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: последних новостей.
1: Умереть в машине скорой помощи по пути в больницу – таким может быть результат реформы сети больниц, за которой также грозит закрытие нескольких приемных отделений. Больницы уже сейчас сталкиваются с тяжелыми вызовами, опасения по поводу системы здравоохранения растут. Об этом после встречи с представителями Министерства здравоохранения заявили представители больниц. Ни одну больницу в Латвии закрывать не будут, однако реформа означает, что в приемных отделениях небольших больниц в вечерние ночные часы не будет работать медперсонал, жизненно важный для спасения людей или проведения тяжелых операций, например, хирург или анестезиолог. Во многих местах круглосуточно будет дежурить лишь один или два врача. За помощью придется ехать даже более 100 километров, и это в ситуации, когда каждая секунда решает вопрос жизни и смерти. Мы можем представить довольно драматичные картины. Возможно, пациента придется вести много километров, но должен быть план, как мы в таком случае реагируем. Если происходит что-то чрезвычайное, тогда подключается служба неотложной помощи, но насколько сильной она будет? На этих совещаниях мы пока не услышали, как они это видят, в смысле представители скорой помощи. Служба неотложной медицинской помощи отказалась от интервью, призвав дождаться конкретного плана реформ. Тем временем Минздрав обещает, что в таких случаях транспортировка пациента должна проходить в течение часа. Действительно, после реформирования приемных отделений большая роль в спасении будет возложена именно на скорую помощь. Цель состоит в перераспределении врачей в соответствии с потоком пациентов, переводе части врачей из приемных отделений на дежурство в другие отделения, что позволит более эффективно использовать персонал, улучшить качество медпомощи в стационарах. Чтобы закрыть финансовую дыру, вызванную инфляцией, больницам необходимо как минимум 75 миллионов евро. Минздрав пока не дал четкого ответа, будут ли выделены эти средства. У нескольких региональных больниц сейчас финансирование было уже отнято и перераспределено в пользу больниц Риги. Некоторые больницы работают с убытками, при этом расходы продолжают расти. Кроме того, не удается сдержать доп. Затраты, возникающие из направления семейных врачей своим пациентам. Опасения вызывает конкуренция между больницами, переманивание врачей обещаниями более высокой зарплаты, других преимуществ. Однако наибольшую конкуренцию создают частники. Например, за прием травматолога госбольница получает 14 евро, из которых необходимо покрывать и другие расходы учреждения, в то время как в частных клиниках эта услуга стоит 50 евро и больше. Вот такая вот интересная информация, друзья мои. Это, конечно, касается, наверное, жителей каких-то маленьких городков и, в общем-то, сел, деревень, хуторов. Мы тоже об этом, в общем-то, уже говорили и не раз. И могу сказать, что ситуация опасная, но, в общем, так же и складывается. Люди выбрали жить вдалеке от больших городов. Конечно, в большом городе жить, наверное, в этом смысле попроще. Но будем надеяться, что вы под счастливой звездой родились, и все у вас, знаете, в жизни будет хорошо. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому будете надеяться, что потерь будет меньше, и будет очень много каких-то радостей, находок и праздников в нашей жизни. И надеюсь, что скорая помощь, конечно, не подведет. Вот такие новости, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Завершился час пик в латвийской столице. После 7 баллов на максимуме перед 9 часами к этой минуте на монитор вернулась четверка. Количество затора сократилось более чем вдвое. С 48 до 21. При этом серьезных затруднений на 20 минут и более в городе практически не осталось. Хотя еще придется прилично задержаться в сторону центра на Карле Ульмане Гатве и на участке Лелербе-Сканцева перед улицей Мелнсила. Глядя на вполне благоприятную погоду, трудно представить, что после обеда водители сегодня ожидают дождь, а возможно даже сильный, с грозой. По прогнозам придется в аккурат на вечерний час пик. Пока же ничто, как говорится, не предвещает, и мы переходим к сводке госполиции за выходные. Итак, в уикенд с пятницы по воскресенье в латвийской столице зарегистрировано 209 ДТП, в том числе 109 в пятницу. Пострадали 28 человек, в том числе 6 пешеходов, 5 велосипедистов и 1 самокатчик. Патрульные составили на водителей 111 протоколов и задержали 8 за рулем в нетрезвом состоянии. Только один находился в легкой степени, он отделался административным наказанием. На 7 завели уголовные дела. 2 из них предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля. У 5 машины и вовсе конфискованы в пользу государства. Делаем выводы и продолжаем движение только вперед. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. В завершении выпуска полезная информация от водителя грузовика Евгения.
2: Доброе утро. В понедельник, 9:36, улица Чака. Между Гертрудес и Стабу в сторону Урсемса работает автовышка на рабочей полосе. Объезд по автобусной. Будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette LV.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая

Друзья мои, вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня, 18 мая, понедельник, мы завершаем. Спасибо всем за компанию. Последние три часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. А в минувшие выходные прошел рижский марафон «Риме». В этом году он собрал более 46 тысяч участников из 116 стран. Главные марафонские победы увезли спортсмены из Кении и Эфиопии. Мы знаем, они очень крутые бегуны. Лучшим среди латвийцев стал Кристо Берзниш в шестой раз, который завоевал титул чемпиона Латвии. Значит, первое место в элитном зачете марафона занял кениец Келвин Кипту Корория. Он преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Более чем на 2 минуты опередил эфиопа, значит, Кени Туфу Гетачева. Не знаю, что это имя, что фамилия, непонятно. А тройку сильнейших замкнул кениец Стивен Кип Кемой, уступивший победителю около 4 минут. Но на самом деле очень такое серьезное мероприятие, и

0: Я, в общем, думаю, что многие из вас были, посещали, может быть, кто-то участвовал даже. Как говорится, впечатление. Понравилось? Но на самом деле, я считаю, что это знаковое событие для Латвии. Пусть оно проходит больше и больше. И не заканчивается. Все, спасибо за компанию. Завтра после 7 утра вновь услышимся. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи завтра. Пока-пока. Ой, меня зовут Кирилл Низовцев. Всем хорошего настроения. Обнимаю.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про главное.
1: В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», — признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресса с формированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации.
3: Про топливо.
1: По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83.
2: Про хоккей.
1: Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни становятся частью нашей памяти. Как только слышишь первые ноты, сразу вспоминается целая эпоха. Сегодня на первом автомобильном Наташа Королева с новой песней «Обниму тебя счастьем». Девушка родилась в творческой семье в Киеве. Ее отец руководил академическим хором, а мама была дирижером. На сцену будущая певица вышла еще ребенком. А настоящую популярность ей принесли хиты Игоря Николаева. Эти песни быстро сделали ее одной из самых узнаваемых артисток. За годы карьеры Наташа Королева меняла музыкальные образы, участвовала в телепроектах и сумела сохранить особую связь со слушателем. Встречайте, Наташа Королева «Обниму тебя счастьем».

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
2: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Солнце, бак почти пустой, и в таких случаях хочется заправиться до полного, да еще и долить до горлышка. Но вот тут и начинается беда. Бензин при высокой температуре, правильно, расширяется. И если залить его под самое горло, просто некуда будет деваться. Избыточное давление выдавливает топливо через клапаны и заливает в угольный фильтр. И это уже не просто расточительство, а прямая угроза – пожароопасность и повреждение системы вентиляции бака. Запомните одну маленькую вещь. Колонка сама отключилась, значит, хватит. Новички, возможно, не знают, что такая функция в автомобиле присутствует. А заправляться лучше рано утром или поздно вечером. Топливо холоднее, плотнее, и бак не разогреет до температуры сковороды. А вы знали, что великая мировая битва с пьянством за рулем началась не так давно? Всего 55 лет назад. Впервые закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителя, был принят осенью 1967 года в Великобритании. Тогда же стали применяться измерительные так называемые трубки. Спустя 10 лет эксперты установили, что благодаря этому закону удалось спасти от гибели на дорогах более 6 тысяч человек. А сейчас, в наше время, счет идет на миллионы. Кстати, в советское время проверять водителей на предмет содержания алкоголя начали примерно в это же время. До этого момента профессиональные водители в районах Крайнего Севера зимой вполне официально могли позволить себе обеденные 100 грамм. В общем, выяснилось, что эффект для так называемого согрева не работает, и пришлось проверять. Для этого использовались трубки Мохова-Шинкаренко. При вдыхании в эту трубку паров алкоголя ее содержимое меняло цвет с желтого на зеленый. Применялась также и проба Рапопорта, когда в пробирку с калием, выдыхаемым водителем воздухом, капали марганцовку. При наличии спирта калий обесцвечивался. Однако оба метода не показывали количество промилле алкоголя в крови. Ну а электронные алкотестеры начали появляться с конца 1980 года. Поговорим о водительской психологии. Женщины за рулем – это отдельная тема для обсуждения. Конечно, многие говорят, что женщины часто бывают невнимательными за рулем. Но на самом деле все не так однозначно. Внимание зависит от множества факторов – стресса, усталости, а иногда и от физиологии. Женщины, в отличие от мужчин, склонны одновременно выполнять несколько задач. И это иногда может отвлечь их от дороги. Однако в стрессовых ситуациях они гораздо более осторожны и чаще принимают взвешенные решения. Это, кстати, доказали исследования. Так что вывод такой. Внимание за рулем у женщин может зависеть от состояния, а не от пола. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. Градусов.
0: Реклама.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Вы выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницы в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницы в АБЦ.
6: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в «Майском Лилит» историю из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
7: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
2: И с

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествие.
1: В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях, а позже также в Алухнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
2: Про детей.
1: Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис.
2: Про конкурсы.
1: В ночь с 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда делаешь ремонт, часто все внимание уходит на стены. Но именно электрика определяет, насколько в квартире будет удобно жить. Хорошее освещение, правильно расположенные розетки и выключатели создают ощущение продуманного пространства, где все под рукой. Начинать стоит с плана. На листе или в проекте нужно отметить расположение мебели, техники и осветительных приборов. Это поможет понять, где нужны розетки и сколько их потребуется. Для каждой комнаты лучше рассчитать отдельные группы. Важно учитывать, что для кухни и ванной розетки должны быть влагозащищенными и иметь заземление. На кухне техника должна включаться без удлинителей, а розетки располагаться чуть выше рабочей поверхности. В ванной их размещают не ближе 60 сантиметров от источников воды и обязательно через устройство защитного отключения. Для жилых комнат стоит предусмотреть не только основное освещение, но и дополнительные сценарии. Настенные бра, подсветка ниш или мебели создают уют и позволяют регулировать настроение. Удобно, когда выключатели расположены на высоте около 90 сантиметров. Силовые кабели нужно прокладывать только вертикально или горизонтально, чтобы потом можно было легко определить, где они проходят. Все соединения выполняются в распределительных коробках, а провода подбираются по сечению под нагрузку. Это не мелочи, а вопрос безопасности. Хорошо спланированная электрика делает дом не просто красивым, а по-настоящему функциональным. А вот продумать ее до мелочей – это уже дело мастера. И пусть в вашем доме все работает с первого включения.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Calvin Harris. When I met you in the summer. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
2: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. Septembrī

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

куда-то убегает вдаль дорога. Мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля, ни мед, ни сахар, но

Страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямый, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому. К тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя.

Но без нас никак не обойтись. Наша жизнь — дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая,

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. Градусов.
0: Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество «Циклопироксум». В хороших руках «Апотека». Рекламодатель «Ливорна Фармасия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

четырех лапах. В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повадках собак и о том, что за ними может стоять. Сегодня мы поговорим о знакомом жесте, который замечали многие владельцы. Почему собака наклоняет голову, когда с ней разговаривают? Многие собаководы отмечают, что стоит обратиться к питомцу, и он внимательно смотрит на человека, слегка наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Такое поведение давно вызывает интерес и породило несколько объяснений. Одни специалисты считают, что наклон головы может быть связан с особенностями слуха. Другие полагают, что это социальный жест внимания, при котором собака реагирует на позитивную реакцию человека и старается получить поощрение. Однако кинологи предлагают и еще одно объяснение, связанное со зрением. У собак с вытянутой мордой часть обзора нижней области человеческого лица ограничена. Когда собака наклоняет голову, ее поле зрения меняется, и она может лучше видеть рот и мимику человека. Это важно, поскольку собаки внимательно следят за выражением лица, чтобы понять эмоциональное состояние и намерения хозяина. Наблюдения показывают, что собаки с длинной мордой наклоняют голову чаще, чем породы с плоской мордой. У собак с укороченной мордой лицо человека изначально находится в более удобном поле, поэтому потребность в таком жесте возникает реже. Это позволяет предположить, что форма морды действительно влияет на склонность наклонять голову во время общения. Вероятнее всего, наклон головы помогает собаке лучше ориентироваться в общении и улавливать сигналы. Это может быть сочетание внимания, интереса и стремления понять происходящее, а не просто реакция на звук. И пока мы замечаем такие маленькие жесты, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
2: С

103.2 FM. Малиновые ночи с тобой, мы стали близко очень. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про правительство.
2: Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltica и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltica.
3: Про спорт.
2: В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Кристо Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты. 50 секунд и занял в общем зачете 9 место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов – 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни становятся частью нашей памяти. Как только слышишь первые ноты, сразу вспоминается целая эпоха. Сегодня на первом автомобильном Наташа Королева с новой песней «Обниму тебя счастьем». Девушка родилась в творческой семье в Киеве. Ее отец руководил академическим хором, а мама была дирижером. На сцену будущая певица вышла еще ребенком, а настоящую популярность ей принесли хиты Игоря Николаева. Эти песни быстро сделали ее одной из самых узнаваемых артисток. За годы карьеры Наташа Королева меняла музыкальные образы, участвовала в телепроектах и сумела сохранить особую связь со слушателем. Встречайте, Наташа Королева «Обниму тебя счастьем».

0: Реклама.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl. Стоит того.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī rīt.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Солнце, бак почти пустой, и в таких случаях хочется заправиться до полного, да еще и долить до горлышка. Но вот тут и начинается беда. Бензин при высокой температуре, правильно, расширяется. И если залить его под самое горло, просто некуда будет деваться. Избыточное давление выдавливает топливо через клапаны и заливает в угольный фильтр. И это уже не просто расточительство, а прямая угроза – пожароопасность и повреждение системы вентиляции бака. Запомните одну маленькую вещь. Колонка сама отключилась, значит, хватит. Новички, возможно, не знают, что такая функция в автомобиле присутствует. А заправляться лучше рано утром или поздно вечером. Топливо холоднее, плотнее, и бак не разогреет до температуры сковороды. А вы знали, что великая мировая битва с пьянством за рулем началась не так давно, всего 55 лет назад? Впервые закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителя, был принят осенью 1967 года в Великобритании. Тогда же стали применяться измерительные так называемые трубки. Спустя 10 лет эксперты установили, что благодаря этому закону удалось спасти от гибели на дорогах более 6 тысяч человек. А сейчас, в наше время, счет идет на миллионы. Кстати, в советское время проверять водителей на предмет содержания алкоголя начали примерно в это же время. До этого момента профессиональные водители в районах Крайнего Севера зимой вполне официально могли позволить себе обеденные 100 грамм. В общем, выяснилось, что эффект для так называемого согрева не работает, и пришлось проверять. Для этого использовались трубки Мохова-Шинкаренко. При вдыхании в эту трубку паров алкоголя ее содержимое меняло цвет с желтого на зеленый. Применялась также и проба Рапопорта, когда в пробирку с калием, выдыхаемым водителем воздухом, капали марганцовку. При наличии спирта калий обесцвечивался. Однако оба метода не показывали количество промилле алкоголя в крови. Ну а электронные алкотестеры начали появляться с конца 1980 года. Поговорим о водительской психологии. Женщины за рулем – это отдельная тема для обсуждения. Конечно, многие говорят, что женщины часто бывают невнимательными за рулем. Но на самом деле все не так однозначно. Внимание зависит от множества факторов – стресса, усталости, а иногда и от физиологии. Женщины, в отличие от мужчин, склонны одновременно выполнять несколько задач, и это иногда может отвлечь их от дороги. Однако в стрессовых ситуациях они гораздо более осторожны и чаще принимают взвешенные решения. Это, кстати, доказали исследования. Так что вывод такой. Внимание за рулем у женщин может зависеть от состояния, а не от пола. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. Градусов.
3: Реклама.
4: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

пою еще одну. По дорожкам, где не раз ходили оба мы, я брожу

увидел я тебя. Все преграды я смогу пройти.

0: Риге 13 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про демографию.
2: Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 888 тысяч человек, а в апреле 2016 года 1 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч человек.
4: Про молодежь.
2: Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования.
4: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: остановка.
1: Когда вечер уже близко, а дорога закончена, хочется вкусного и уютного ужина. Пиде – турецкая лепешка в форме лодочки, наполненная мясной начинкой и специями. Она родом из Востока, но отлично вписывается в домашнюю кухню. Изначально лепешку готовили в деревенских печах, прямо на горячем камне, а начинка зависела от того, что было под рукой – мясо, сыр, овощи или яйца. Со временем пиде стало популярным по всей Турции. В каждом городе его пекут по-своему, и в каждом доме уверены, что именно их рецепт самый правильный. Такое блюдо подают в семейном кругу, в уличных кафе и даже на праздниках как знак щедрости и уюта. Замесите тесто из теплого молока, дрожжей, растительного масла, яиц и соли. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Когда оно подойдет, разделите на части и раскатайте в овальные лепешки. Для начинки возьмите смесь мясного фарша – свинина и говядина или баранина. Добавьте репчатый лук, болгарский перец, помидоры, чеснок и специи. Обжарьте до готовности, чтобы получилось вкусно и сочно. Затем выложите начинку на лепешки и сформируйте лодочки, загнув края. Поместите пиде на противень, смажьте яйцом и посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке при температуре около 200 градусов до золотистой корочки. Когда лепешки готовы, выложите их на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими. Аромат свежей выпечки и мяса захватит внимание сразу. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Луис Капалди. Бальс, кас айскустинаеси миллионем сиржу. Он дзиесмас, кас савалдинаешас виссу пасаули. Луиса Капалди лабакие хиты, тукстошием фану, он ту. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. Градусов.
0: Реклама.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. Палладиум. Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

хочу весну тебе пожелать.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту.
2: Про отдых.
1: Во вторник, 19 мая, на пляже Лусовского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы.
2: Про средства массовой информации.
1: По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижения свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое, а Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

Всем пламенный весенний привет. Меня зовут Владимир Тин, на Авторадио Латвия. Уже стартовала программа по заявкам. Кстати, они принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Новая неделя началась, как обычно, с понедельника. На календаре 18 мая отмечается День музеев, а в жизни наших слушателей также есть события, которые хочется отпраздновать вместе с нами в передаче «Только для вас». Есть еще один важный момент – это Варда Диена, нареченных именами Инесе, Инесис и Эрикс. Наши поздравления с наилучшими пожеланиями всем именинникам, а особенно рекламному менеджеру с многолетним стажем микс-медиа-группы Инесе Мейере. Здоровья, благополучия и процветания желает наш коллектив, а к празднику у нас есть музыкальный подарок. И это красивая лирика от Энрике Иглесиаса и Уитни Хьюстон с пожеланием гармонии и хорошего настроения.

На Авторадио Латвия продолжается народная передача «Только для вас». Нам пишет Ирина Зотова. Здравствуйте, мое самое дорогое Авторадио. Хочу поздравить себя. Сегодня 18 мая, у меня день рождения. Я счастливый человек, у меня есть все, что нужно для жизни и для души. Поэтому хочу поздравить в этот день свою маму, Людмилу Алексеевну, с тем, что у нее есть я. Спасибо всем Зотовым, что они всегда рядом. Я вас люблю. Ну что, это прекрасный порыв души от Ирины. Сказать маме за все спасибо. А главное, что у вас, Людмила Алексеевна, есть дочь. Она счастлива, она любима, она прекрасна и неповторима. Пусть Ирина сегодняшний день вам очень понравится и запомнится. В том числе благодаря этому поздравлению в передаче «Только для вас». С днем рождения!

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.

Буквально несколько минут назад Ирина Зотова в свой день рождения поздравляла свою любимую маму Людмилу Алексеевну с тем, что она у нее есть. Ну а теперь пришло время принимать подарок самой Ирине, на сей раз от Натальи Кузнецовой. Здравствуйте, Владимир, пишет Наталья. Хочу сегодня поздравить хорошего человека, Ирину Зотову, с днем рождения. Дорогая Ирина, от всего сердца поздравляю тебя с этим радостным и чудесным днем. Пусть твоя жизнь будет яркой, наполненной настоящим женским счастьем, любовью и вдохновением. Пусть каждый день приносит приятные сюрпризы и чудесное настроение. Ты достойна самых добрых слов и теплых пожеланий. Оставайся здоровой, успешной, и пусть сбываются все твои мечты. Прекрасно поздравила Наталья, а песня Юрия Шатунова лишь дополнит эти добрые пожелания. Ваш праздник, Ирина, продолжается в поздравительной передаче «Только для вас».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курзаме возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унеди в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеди в АБЦ.
4: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu, un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu, un tu! Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

Это программа «По заявкам», в том числе и музыкальным. Нам пишет Ольга. Привет, Авторадио и Владимир. Передайте, пожалуйста, песню группы Bad Boys Blue «Расцелую всю тебя, крошка» или «Kiss you all over, baby». Всем удачной рабочей недели, пожелала Ольга и напоминает о том, чтобы не забывали уделять знаки внимания своим дорогим и любимым. Им будет очень приятно. Здесь, конечно, не без романтики. Мы передаем привет всем любимым дамам или крошкам, как поется в этой замечательной песне.

программ по заявкам только для вас прилетело еще одно, как говорят, self-made поздравление, то есть для себя любимой. Это Татьяна Фролова скромно написала: «А у меня тоже день рождения. Поздравьте меня песней группы Bon Jovi». Ну вот это выбор настоящей женщины. Песня будет красивая, про любовь, называется «Always» или «Всегда». Вам, Татьяна, всегда прекрасного настроения, всего самого наилучшего. И пусть сбудется все, что вы сами, а также все, кто вас любят, ценят и знают, к празднику пожелают.

Как известно, танго танцуют исключительно вдвоем, и в этом, видимо, вся прелесть страстных отношений для нашей слушательницы Елены. Она прислала стихи, которые по-хорошему должна была бы начитать сама, поскольку они от имени дамы. Но как есть, манящий запах шоколада обворожительно силен, далекой юности услада на танец приглашает он. И сердце стук сбивает с мыслей, трепещет нежностью в груди. Манящий запах шоколада воспоминанием душу бередит. Я леди пламенного танго, подтянута, изящна и строга. Упругим телом с ароматом манго, душою я пред зрителем нога. Горячий запах шоколада, под стук сердец выписываем па. С партнером этим буду рядом, изящно, виртуозно и глупа. Сиянием софитов отражаясь, играет свет в восторженных глазах. Энергией и ритмом заряжаясь, танцуем мы с улыбкой на устах. Как снисходительно бездумно ведет по жизни танец нас. Манящий запах шоколада, и танго превратилось в вальс. Все поняли намек, вальс, который звучит по итогу на свадьбе. Это путь к счастью и благополучию в личной жизни. Спасибо Елене, и мы на этом простимся до завтра, друзья. А завершим передачу только для вас страстным танго от самого Хулио Иглесиаса.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети.
3: Про правительство.
1: Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltic и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltic.
3: Про погоду.
1: Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной. Однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни становятся частью нашей памяти. Как только слышишь первые ноты, сразу вспоминается целая эпоха. Сегодня на первом автомобильном Наташа Королева с новой песней «Обниму тебя счастьем». Девушка родилась в творческой семье в Киеве. Ее отец руководил академическим хором, а мама была дирижером. На сцену будущая певица вышла еще ребенком. А настоящую популярность ей принесли хиты Игоря Николаева. Эти песни быстро сделали ее одной из самых узнаваемых артисток. За годы карьеры Наташа Королева меняла музыкальные образы, участвовала в телепроектах и сумела сохранить особую связь со слушателем. Встречайте, Наташа Королева, «Обниму тебя счастьем».

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Солнце, бак почти пустой, и в таких случаях хочется заправиться до полного, да еще и долить до горлышка. Но вот тут и начинается беда. Бензин при высокой температуре, правильно, расширяется. И если залить его под самое горло, просто некуда будет деваться. Избыточное давление выдавливает топливо через клапаны и заливает в угольный фильтр. И это уже не просто расточительство, а прямая угроза – пожароопасность и повреждение системы вентиляции бака. Запомните одну маленькую вещь. Колонка сама отключилась, значит, хватит. Новички, возможно, не знают, что такая функция в автомобиле присутствует. А заправляться лучше рано утром или поздно вечером. Топливо холоднее, плотнее, и бак не разогреет до температуры сковороды. А вы знали, что великая мировая битва с пьянством за рулем началась не так давно, всего 55 лет назад? Впервые закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителя, был принят осенью 1967 года в Великобритании. Тогда же стали применяться измерительные так называемые трубки. Спустя 10 лет эксперты установили, что благодаря этому закону удалось спасти от гибели на дорогах более 6 тысяч человек. А сейчас, в наше время, счет идет на миллионы. Кстати, в советское время проверять водителей на предмет содержания алкоголя начали примерно в это же время. До этого момента профессиональные водители в районах Крайнего Севера зимой вполне официально могли позволить себе обеденные 100 грамм. В общем, выяснилось, что эффект для так называемого согрева не работает, и пришлось проверять. Для этого использовались трубки Мохова-Шинкаренко. При вдыхании в эту трубку паров алкоголя ее содержимое меняло цвет с желтого на зеленый. Применялась также и проба Рапопорта, когда в пробирку с калием, выдыхаемым водителем воздухом, капали марганцовку. При наличии спирта калий обесцвечивался. Однако оба метода не показывали количество промилле алкоголя в крови. Ну а электронные алкотестеры начали появляться с конца 1980 года. Поговорим о водительской психологии. Женщины за рулем – это отдельная тема для обсуждения. Конечно, многие говорят, что женщины часто бывают невнимательными за рулем. Но на самом деле все не так однозначно. Внимание зависит от множества факторов – стресса, усталости, а иногда и от физиологии. Женщины, в отличие от мужчин, склонны одновременно выполнять несколько задач, и это иногда может отвлечь их от дороги. Однако в стрессовых ситуациях они гораздо более осторожны и чаще принимают взвешенные решения. Это, кстати, доказали исследования. Так что вывод такой. Внимание за рулем у женщин может зависеть от состояния, а не от пола. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты

из нас виноват, но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повадках собак и о том, что за ними может стоять. Сегодня мы поговорим о знакомом жесте, который замечали многие владельцы. Почему собака наклоняет голову, когда с ней разговаривают? Многие собаководы отмечают, что стоит обратиться к питомцу, и он внимательно смотрит на человека, слегка наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Такое поведение давно вызывает интерес и породило несколько объяснений. Одни специалисты считают, что наклон головы может быть связан с особенностями слуха. Другие полагают, что это социальный жест внимания, при котором собака реагирует на позитивную реакцию человека и старается получить поощрение. Однако кинологи предлагают и еще одно объяснение, связанное со зрением. У собак с вытянутой мордой часть обзора нижней области человеческого лица ограничена. Когда собака наклоняет голову, ее поле зрения меняется, и она может лучше видеть рот и мимику человека. Это важно, поскольку собаки внимательно следят за выражением лица, чтобы понять эмоциональное состояние и намерения хозяина. Наблюдения показывают, что собаки с длинной мордой наклоняют голову чаще, чем породы с плоской мордой. У собак с укороченной мордой лицо человека изначально находится в более удобном поле, поэтому потребность в таком жесте возникает реже. Это позволяет предположить, что форма морды действительно влияет на склонность наклонять голову во время общения. Вероятнее всего, наклон головы помогает собаке лучше ориентироваться в общении и улавливать сигналы. Это может быть сочетание внимания, интереса и стремления понять происходящее, а не просто реакция на звук. И пока мы замечаем такие маленькие жесты, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: «Золотые хиты» на Авторадио Латвия.
1: У каждого из нас на свете

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про отставки.
1: Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете.
2: Про хоккей.
1: Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», — отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», — подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии.
3: Про демографию.
1: Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 888 тысяч человек, а в апреле 2016 года 1 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч человек.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
5: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути. Good

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курзаме возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija Veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цепс АБЦ. Компрессор Факум, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цепс АБЦ.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Автомонитор.
1: В пятницу завершилась акция «Пилоты микс-медиа-группы». На сей раз победителями стали сразу три самых активных участника шестого сезона. Водитель такси Александр Рязанов, инструктор по вождению Алексей Счастливчик и водитель-экспедитор Алексей Николаев. Им в подарок вручается канна высококлассного моторного масла, а также набор омывателей компании «Гудьер». Кроме того, поощрительные призы получили сотрудница ГПСС Вера Соловьева, водитель грузовика Геннадий Левченко и водитель фуры Евгений Голованов. В награду набор очень качественных омывателей и фирменная майка от Микс Медиа Группы. Шестой сезон завершен. Мы по-прежнему ждем инфо с дорог и уже сегодня получили несколько сообщений. В частности, от Александра Рязанова. Он сообщил, что на Лачпреше недалеко от перекрестка Сатаклас заработал новый светофор у поворота к торговому центру Лидл. Общая обстановка в городе при этом оценивается уже на 6 баллов. Дождик пошел, который обещали синоптики и о котором мы предупреждали. С 17 до 18 часов выпадет 4 мм осадков, с 6 до 7 еще 2 мм. Много это или мало, скоро узнаем, судя по столичным пробкам, которые, кстати, продолжают расти. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и взаимовежливы, особенно во время дождя. В завершении выпуска полезная информация от Веры Соловьевой.
2: Добрый вечер, дорожная информация. Дорога А5 возле перекрестка на Плаконсимс после Елгавского шоссе остановилась фура в сторону Риги на аварийках и на проезжей части. Будьте осторожны и внимательны.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietvari. Uzzini vairāk Visionette LV.
5: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
6: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
8: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту.
2: Про отдых.
1: Во вторник, 19 мая, на пляже Лусовского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы.
2: Про средства массовой информации.
1: По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое, а Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни становятся частью нашей памяти. Как только слышишь первые ноты, сразу вспоминается целая эпоха. Сегодня на первом автомобильном Наташа Королева с новой песней «Обниму тебя счастьем». Девушка родилась в творческой семье в Киеве. Ее отец руководил академическим хором, а мама была дирижером. На сцену будущая певица вышла еще ребенком, а настоящую популярность ей принесли хиты Игоря Николаева. Эти песни быстро сделали ее одной из самых узнаваемых артисток. За годы карьеры Наташа Королева меняла музыкальные образы, участвовала в телепроектах и сумела сохранить особую связь со слушателем. Встречайте, Наташа Королева, «Обниму тебя счастьем».

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Вечерний час пик. На фоне осадков они усиливаются, а на дорогах снизилась и без того невысокая скорость движения. К привычным пробкам добавились заторы из-за весеннего дождя. 8 баллов на мониторе. Это на сегодня не предел. И более 60 заторов. Напомню, на прошлой неделе один из участников завершившейся акции пилоты микс-медиа-группы рассказал, что был снят переносной радар, который стоял на месте весь день. Но только после того, как пошел дождь. Не знаю, как будет в данном случае, однако менее получаса назад автоледи Юлия предупредила о том, что нужно соблюдать скоростной режим в отдельно взятом конкретном месте.
2: Добрый вечер. Информация. Дорожная улица Илукстес. На подъезде к Бралю Каудзишу перед перекрестком стоит одноногая фотокамера. Фиксирует тех, кто быстрее 30 километров едет. Очень незаметная. Будьте осторожны и внимательны. Хорошего вечера всем.
1: Спасибо, Юлия, за инфо. Кроме того, напомню, водитель такси Александр Рязанов рассказал о новом светофоре, который заработал на улице Лачприша в месте поворота к торговому центру Lidl. Это неподалеку от перекрестка Сатаклас. Так что будьте внимательны. Красные бордовые пробки накрыли город. Всем терпения и спокойствия за рулем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
4: Адольф Шапира считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
5: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. Septembrī Rīgā.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Солнце, бак почти пустой, и в таких случаях хочется заправиться до полного, да еще и долить до горлышка. Но вот тут и начинается беда. Бензин при высокой температуре, правильно, расширяется. И если залить его под самое горло, просто некуда будет деваться. Избыточное давление выдавливает топливо через клапаны и заливает в угольный фильтр. И это уже не просто расточительство, а прямая угроза – пожароопасность и повреждение системы вентиляции бака. Запомните одну маленькую вещь. Колонка сама отключилась, значит, хватит. Новички, возможно, не знают, что такая функция в автомобиле присутствует. А заправляться лучше рано утром или поздно вечером. Топливо холоднее, плотнее, и бак не разогреет до температуры сковороды. А вы знали, что великая мировая битва с пьянством за рулем началась не так давно, всего 55 лет назад? Впервые закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителя, был принят осенью 1967 года в Великобритании. Тогда же стали применяться измерительные так называемые трубки. Спустя 10 лет эксперты установили, что благодаря этому закону удалось спасти от гибели на дорогах более 6 тысяч человек. А сейчас, в наше время, счет идет на миллионы. Кстати, в советское время проверять водителей на предмет содержания алкоголя начали примерно в это же время. До этого момента профессиональные водители в районах Крайнего Севера зимой вполне официально могли позволить себе обеденные 100 грамм. В общем, выяснилось, что эффект для так называемого согрева не работает, и пришлось проверять. Для этого использовались трубки Мохова-Шинкаренко. При вдыхании в эту трубку паров алкоголя ее содержимое меняло цвет с желтого на зеленый. Применялась также и проба Рапопорта, когда в пробирку с калием, выдыхаемым водителем воздухом, капали марганцовку. При наличии спирта калий обесцвечивался. Однако оба метода не показывали количество промилле алкоголя в крови. Ну а электронные алкотестеры начали появляться с конца 1980 года. Поговорим о водительской психологии. Женщины за рулем – это отдельная тема для обсуждения. Конечно, многие говорят, что женщины часто бывают невнимательными за рулем. Но на самом деле все не так однозначно. Внимание зависит от множества факторов – стресса, усталости, а иногда и от физиологии. Женщины, в отличие от мужчин, склонны одновременно выполнять несколько задач, и это иногда может отвлечь их от дороги. Однако в стрессовых ситуациях они гораздо более осторожны и чаще принимают взвешенные решения. Это, кстати, доказали исследования. Так что вывод такой. Внимание за рулем у женщин может зависеть от состояния, а не от пола. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети.
3: Про отставки.
1: Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете.
3: Про хоккей.
1: Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», — отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», — подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии.
3: Про погоду.
1: Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной, однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Ну что сказать, классический разъезд в латвийской столице во время дождя, когда город плотно накрывают красные бордовые пробки, а загруженность дорог превышает 90%. Именно это случилось сегодня вечером, но надо сказать, что не везде сейчас плотно и сложно. Где-то на второстепенных улицах и подальше от самых важных и востребованных направлений вполне можно свободно проехать. Другое дело, что на основных магистралях и улицах движение сильно затруднено. К примеру, в центре города, на Лубанас и в районе моста Слава, на островном мосту конкретная пробка, начиная от Лачплиша через мост в сторону Пардаугавы. Само собой, крупные заторы на Карля Ульмани Гатве, еще одно сложное направление — улица Валдемара, Вантовый мост, Калнцема и Лелырбес. Сильно тормозит район Ботанического сада, особенно Юрмалас Гатве, где перекрыта полоса, а также еще полтора десятка мест, где можно оставить от 10 минут и более. Обо всех не расскажешь. Что касается погоды, это безобразие продлится до 3 ночи, и лучше вообще в это время никуда не выезжать. Завтра погода будет получше, во всяком случае без осадков, и до плюс 17 градусов. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Горение. Февраль, март, апрель, май.
3: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
4: Много стоящих призов.
3: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
3: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
7: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курзаме возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
4: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl. Стоит того.
6: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Ты взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень лавливо. Движение руки люблю, смыслом всем

0: в жизнь.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Группа «Белое злато». Губы алые твои,

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8 место.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтери. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4-е место.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Алексей Романов. «У моей любви».

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место –

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 20 часов.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Вчера. Запись выступления июнь 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни становятся частью нашей памяти. Как только слышишь первые ноты, сразу вспоминается целая эпоха. Сегодня на первом автомобильном Наташа Королева с новой песней «Обниму тебя счастьем». Девушка родилась в творческой семье в Киеве. Ее отец руководил академическим хором, а мама была дирижером. На сцену будущая певица вышла еще ребенком. А настоящую популярность ей принесли хиты Игоря Николаева. Эти песни быстро сделали ее одной из самых узнаваемых артисток. За годы карьеры Наташа Королева меняла музыкальные образы, участвовала в телепроектах и сумела сохранить особую связь со слушателем. Встречайте, Наташа Королева «Обниму тебя счастьем».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курзаме возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров,

Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Носков. На меньшее я не согласен. Живое выступление 2021 года.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
1: Здесь

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Рекордные параметры.
1: Самая длинная машина – это лимузин. Его длина составляет 30 метров. У этого автомобиля 26 колес. Он складывается пополам и имеет две кабины управления с обоих концов. Внутри располагается бассейн, а на крыше – площадка для вертолета.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Трава у дома. Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну что? Поехали!

0: Интересный факт. Коробка передач. Автомобили с автоматической коробкой передач доминируют сегодня в автомобильной промышленности уже настолько, что лишь 18% водителей знают, как работает машина с механической коробкой передач.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные.

Сильные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Текила-любовь. Живое выступление 2019 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

печать греха. Скорби ты не разделяешь, любовь, как старая труха.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

ясный. Я так был юн и смел, и столько слов напрасно наговорить.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.